0: Яма, се Олус, маса капити, мас фирим, тото Яма, козму.
1: Яма, Томаш, Яма, Томаш,
0: Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш, Томаш